я мой гес, плакетом бест. Ма карта е эсо, так да им ты бесо. Зи се мет ин зеста, ино ми е дунасто. Ми два стейни тесто.